Colors, в который входят два гениальных музыканта, оба мультиинструменталисты, а один из них еще и сын гитариста легендарной группы Rammstein. Вот такие вот крутые парни. По тяжелой музыке не пошли, зато дарят нам с тобой вот такие легкие танцевальные истории, как новинка «Примадонна». Всем, кто еще не ложился или уже проснулся, большущий привет и летим дальше. Впереди услышим шикарную Pink с темой «Try». До нее Тедди Свимс и его «Мистер Know It All», так что будь рядом.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На радиостанции номер один в России только что глобальная группа Cat Size с хитом Animal, который прилично так поднялся в списке лучших чарт Еврохит ТОП-40. Сразу же плюс 10 позиций по итогам этой недели. С 29 на 19 место. Ну что, так держать, поздравляем девчонок. Но все это, конечно, было бы просто невозможно без твоей помощи и твоего голоса. Так что продолжаем поддерживать хиты на сайте europaplus.ru. Я, в свою очередь, продолжу поддерживать позитивный настрой этих выходных с помощью классной музыки. В планах послушать дуэт Али Фарбина и Рене Миллера с синглом «Body Talk». Но для начала...

0: Гружу много разножанровой музыки, а что это будет, сейчас расскажу. Вот, например, появится вокальная электронная история от Биби Рекс и Дэвида Гетты под названием «Sad Girls». До них проект из Испании «Сидерленд» с солнечным хитом «Ту-ту-туру». Еще раньше, наверное, самые большие звезды кей-попа, группа BTS с темой Swim. Всем желаю отличных выходных, бежим вперед!
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 4 часа утра.

На Европе Плюс совместка мировых звезд Биби Рекс и Дэвида Гетты под названием Sad Girls. Трек с четвертого альбома Рекс, который вышел в июне этого года. И, между прочим, это уже седьмая совместная работа музыкантов. Кстати, певица не хотела брать эту песню в свой альбом, но передумала, когда поняла, что фанатам эта песня очень даже нравится. Далее продолжим слушать крутые хиты. В том числе появятся сразу же два артиста, которых увидим на живом завтраке 25 сентября. Это Айова с песней «Мы». До нее Богдан Медведев, «Count on Me», «Делай громче».

Вообще ни о чем не думать можно еще как минимум 2 дня, на календаре суббота. Так что улыбаемся, расслабляемся и получаем удовольствие, в том числе от хитов, которые ждут нас с тобой впереди. Через несколько минут услышим.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, впереди больше хитов, больше музыки. В отличной компании с Карлитой и Софи Такер. Тема «Манхэттен». До них еще одна электронная работа под названием «Вот и» в проект «Нептуника». И впереди всех в динамике залетят Шакира и Берна Бой с жарким летним хитом «Дай, дай». Всем отличного настроения, не останавливаемся, летим дальше.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
3: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Европе Плюс классная стильная новинка от Карлиты и Софи Такер под названием «Манхэттен». Всем, кто с нами, отличного настроения, а становиться оно будет еще лучше уже совсем скоро. В 7 утра стартует шоу «Крутой уикенд», где ты услышишь, во-первых, главные музыкальные новинки недели, во-вторых, узнаешь про свежие киноновинки, а еще, если улыбнется удача, можно сыграть и забрать себе крутой мерч от Европы Плюс. Так что будь рядом, ну а пока идем дальше, далее в планах музыкальных послушать Miss Mostim и Hello, также в динамике заглянет легендарная группа Linkin Park, и вперед всех появится Алекс Уоррен с темой Fever Dream.

радиостанции номер один в России, проект «Мизмо», его классный хит «Hello». Я тоже шлю тебе большой привет. Привет всем бодрствующим, всем, кто не спит в этот уикенд. И правильно делаешь, пока есть время для себя любимого, надо им пользоваться. Классного настроения желаю и в ближайшие полчаса продолжу отправлять в динамики только самое лучшее. Далее в наших планах послушать Аве с темой «Meet Me in the Dark». Также появится Богдан Медведев, его «Count on Me» и раньше всех «French Montana», «Макс Би» с хитом «Ever Since You Left Me» через пару минут. Дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, все верно, нас ожидает много танцевального, да и не только. Появится крутой хит от Мадонны и Мартина Гаррикса под названием «Bizarre». До них новинка «Foreigner» и «Lauren, Let Me Forget You». Чуть раньше приятная история от проекта «Клан Карусел» под названием «Райд». Все это уже совсем скоро, так что делай громче.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Квот свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

Мартин Гэрикс, их мощная тема «Бизар». Ну, просто надо так говорить всегда про эту работу, потому что космически крутая, надо глубины давать. «Бизар». Классная тема, хитовая абсолютно. Третье место нашего чарта «Еврохит ТОП-40» прямо сейчас. Конечно, нужно поддержать легенд, проголосовать за них на europaplus.ru, чтобы они были выше, потому что позицию одну по итогам недели они потеряли. Так что заходи, голосуй и дождись. Классную тему от гостя нашего живого завтрака с бригадой от Тима Белорусских. Его историю мысли будет Зейн с треком «Die for me». Все утром уикенда, да и не только это, буду ставить и рассказывать, и делиться я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного выходного!

Так, Мадонну мы сегодня слушали. Теперь слушаем Примадонну. Это дуэт Two Colors. Их классная танцевальная новинка. Да не только танцевальная. Поп-музыка, рок-музыка, дэнс-хиты. Все смешалось, все как мы любим. Конечно, оно все смешалось и на сайте europaplus.ru, в наших музыкальных потоках, да и в мобильном приложении нашем, конечно же, которое называется Radio Hub. Ты, конечно, про него слышала. Обязательно послушай. Например, там есть так и называется поток рок. Или пати, например, если хочется под что-то уикендное такое потанцевать, уикендное, то, пожалуйста, обязательно послушай, заходи. Еще есть классные темы от Алекса Уоррена, его история Ordinary. Будет Тедди Свимс, Мистер Know It All. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.

0: Can't Stop Thinking. Правильно, ребята, думать не надо. Надо делать, надо слушать крутой уикенд. Конечно же, в следующем часе уже начнем с 7 до 10 утра. Будем вас радовать, буду я вас радовать, в конце концов. Меня зовут Денис Романов, я тут отдохнул. Ну, не ругайтесь на меня сильно, конечно. Отдохнул чуть-чуть и, конечно, поэтому буду заряжен максимально для того, чтобы вам все самое лучшее отдать.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Ну, привет! Доброе утро, здравствуйте всем, ребята, хорошего отдыха или легкой работы. Мы же все знаем, да, у нас разные у всех графики, поэтому кому-то сегодня приходится и трудиться тоже. Ребята, всем вам, конечно, легкости. В первую очередь, пусть суббота, даже если рабочая, все равно суббота, в конце концов. Поэтому вот вам крутой уикенд. Впереди целых 3 часа классных развлечений, интересных подарков, конечно, наш эксклюзивный мерч. Будем раздавать каждый час с 7 до 10. Музыку, естественно, очень много музыки будет, будем музыку слушать. Я, Денис Романов, меня зовут, всем привет, доброе утро, добрый день. Все это буду ставить, рассказывать, делиться всем, что послушаем. Впереди Деско, Эссент, классная тема будет и Дати, Take Me There прямо сейчас.

0: Ту-ру-ду. В общем, можно бесконечно это продолжать. И мы будем это делать здесь, на Европе Плюс, в крутом уикенде. Будем все утро вместе с тобой бесконечно круто. Ну, бесконечно крутую музыку слушать. Это первое, конечно. Но это само собой. Это главное. А еще, конечно, крутые подарки. У нас скоро уже будет игра. Игра под названием «Утки». Можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч. Еще послушаем гороскоп, само собой. А еще один из главных дэнс-хитов ушедшего лета 2026 — это Another и Talk to You. Все впереди.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: trop jeune pour mourir.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
2: Гороскоп на Европе Плюс на сегодня. Сегодня 19 сентября, суббота. Овны, овны. Сейчас посмотрим, что говорят овнам. Если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните. Ну, суббота, в конце концов, надо. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон, детка, в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйтесь сегодня никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Надо пробовать, 100%. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, сегодня не следует давать волю своим слабостям. Стрельцы, получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет вам в руки, может быть, это и к лучшему, кто знает. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. И рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет этот день.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну что, все, надо играть. Я итог подвел как бы своему этому маленькому короткому спичу. Надо играть, ребята, прямо сейчас, в крутом уикенде, в игру «Утки». А что надо делать? Надо просто позвонить по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Все максимально привычно. Звоните, сыграем, надо будет проверить немножко мозг на гибкость, скажем так, интуицию тоже надо будет немножко проверить и выиграть крутой мерч наш от Европы Плюс эксклюзивный. Звоним и тебя ждем.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Поиграем в утки, подарки раздадим, естественно, есть наш классный мерч от Европы Плюс, эксклюзивный, в субботу оно нам надо, выиграть хочется, наверняка выиграть хочется нашему слушателю из Краснодара, зовут его Виталий, будем с ним знакомиться, здороваться. Виталий, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Привет. У нас игра, Виталий, игра называется «Утки». В чем суть? Ты наверняка сейчас еще полуспишь. Ну, наверняка же, да? Суббота, раннее время, ты еще так подзасыпаешь чуть-чуть. Правда же?
2: Нет, я с пяти уже как встал.
1: Ах ты, ты читер. Ты потому что сейчас подготовился к игре. Это круто на самом деле. Потому что игра, она такая энергозатратная. То есть немножко мозга надо будет подключить. В чем суть? Есть два факта про одну известную личность. Про суперзвезду. И один из этих фактов, он не настоящий. Он придуманный. Мы его выдумали. И они довольно интересные, сложные. Ну, а как иначе? Потому что классный подарок есть. Наша термобутылка фирменная от Европы Плюс. Можно ее себе забрать. Если угадаешь, какой из фактов не настоящий, подарок будет твоим. Вот и все. Вот и все правила. И пойдешь дальше уже заниматься своими делами, довольный с подарком. Класс. Ты готов?
2: Давайте попробуем.
1: Ну давай, у нас сегодня звезда этого суперстара. Зовут Эминем. Мы его, конечно, знаем, само собой, уже много-много лет. Слушаем и даже в фильмах иногда смотрим. Периодически. Редко, но бывает. Значит, два факта об Эминеме. И погнали, факт номер один. Еще раз напомню, нужно найти ненастоящий факт. Вымышленный. Факт номер один. Эминем в детстве несколько раз проваливал 9 класс. Ну, то есть не смог там, грубо говоря, учиться из-за прогулов. И в итоге бросил школу в 17 лет. Вот такой первый факт. И факт номер два. Перед началом музыкальной карьеры Эминем несколько лет работал ночным дежурным в детройтском зоопарке. Вот так. Ну что, мой друг Виталий, как ты считаешь, есть ли здесь вообще неправда в этих фактах? Ну, наверное, есть. Должна быть по умолчанию игры.
2: Но я так думаю, что это второй вариант.
1: Это второй вариант. Ну, раз ты так считаешь, как я могу с тобой спорить? Я не могу спорить, я могу поздравлять тебя. Абсолютная правда, факт номер два, абсолютный вымысел, поэтому мы тебя поздравляем, ура! Наша фирменная термобутылка от Европы Плюс достается тебе. Он действительно из школы, говорят, ушел. А вот ни в каких зоопарках Детройта он не бывал. Он там бывал где-то, судя по фильмам, где-то в районе гаражей. Где, судя по фильму «Восьмая миля», он там где-то в других районах ходил. Все, мы тебя еще раз поздравляем. Ура, ты молодец. Наша фирменная термобутылка от Европы Плюс.
2: Спасибо.
1: Актуальный подарок, между прочим, осенний. Все, тебе удачи, хорошего дня и пока-пока. И, конечно, классной музыки всем будет. JP Cooper, She's on My Mind, прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

Это Marshmello и Portugal The Man. Феникс и классная тема в крутом уикенде на Европе Плюс. Продолжим. Продолжим. У нас впереди еще два часа крутого уикенда. И подарки, и контент. Все впереди. Музыка, естественно, само собой. Впереди Риана Russian Roulette. Будет Tate McRae. Ее классная хип-хоп история. Sports Car. Все это скоро.

0: это Риана. Russian Roulette в конце часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди, кстати, он самый крутой уикенд. А все будет. По музыке обязательно пробежимся. Из ближайших планов будут Portugal, The Man с треком Feel It Still, будет Tame Impala и Дженни с работой Дракула. Конечно, игры, контент. Все впереди, все в новом часе. Скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России стартовал второй день трехдневного голосования. НАСА планирует запуск миссии Крю-13 к МКС в начале октября. И новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Об этом прямо сейчас. Итак, в России сегодня второй день трехдневного голосования. По итогам этих выборов будет, в частности, сформирован состав Госдумы 9-го созыва. 450 депутатов избираются на 5-летний срок. Половина состава – 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. За голоса избирателей по партийным спискам борются 10 партий. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Генконсульство России на Мальдивах предупредило соотечественников об участившихся случаях краж. Деньги и мобильные телефоны пропадают из сейфов гостиниц на курортах. Дипломаты не рекомендуют отдыхающим хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются. Как заявили в генконсульстве, на данный момент полиции ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов. НАСА планирует запуск пилотируемой миссии Крю-13 к МКС в начале октября. Специалисты успешно заменили клапан окислителя в двигательной установке корабля Crew Dragon, где обнаружили утечку при подготовке к запуску 12 сентября. В состав экипажа Крю-13 входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт канадского агентства Джошуа Кутрик, а также космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Он полетит на МКС на американском корабле по программе перекрестных полетов. В Москве сегодня частично ограничат движение для проведения мотофестиваля. До 8 вечера будут перекрыты участки проспекта Академика Сахарова и улица Маши Порываева. С полудня перекроют движение по внешней стороне Садового кольца. В это время станут недоступны подъезды к некоторым объектам в районе Садового, в том числе к ряду ТЦ, вокзалам и к паркам. Временно запрещена будет и парковка. Снимать ограничения станут по мере прохождения мотоколонны. 11 дней продлятся новогодние каникулы в России с 31 декабря по 10 января включительно. Правительство утвердило перенос выходных в следующем году. Дополнительные выходные со 2 и 3 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. Будет одна шестидневка с рабочей субботой 20 февраля, а после трехдневные выходные на День защитника Отечества. Кроме того, трехдневными будут выходные на Международный женский день, праздник весны и труда, День Победы, День России, а на День народного единства в ноябре 2027-го нерабочими станут 4 дня. В конце выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром.

0: на Европе Плюс.
1: И еще раз всем здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Это я, это мы, это вы. Я, меня зовут Денис Романов, привет. Вы, это, конечно, те, кто наверняка хочет послушать скоро Киномикс. В крутом уикенде подборка фильмов, классных фильмов, интересных, тематических. Там и фильмы, и сериалы. И, конечно, там будет подсказка для игры Киномания, для тех, кто попозже чуть-чуть хочет выиграть наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Обязательно все будет. Гороскоп будет, 100%. А еще Тейм Импала и Дженни. Их величайшая тема «Дракула» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Это Киномикс. Киномикс — это подборка классная. Фильмы, сериалы, тематические, конечно, есть подсказка внутри. У нас сегодня их много и много интересных, поэтому сразу к делу, чтобы нам не ждать, правильно? Фильмы и сериалы про офис. На этой неделе мы говорим о них и рекомендуем тебе их. Итак, первый сериал — это «Разделение». Нашумевший проект, вышедший в двух сезонах, рассказывает о сотрудниках таинственной компании Lumen Industries. Каждый из них прошел процедуру разделения, и с тех пор жизнь четко разделилась на два этапа. Одна часть разделенной личности трудится в офисе, сортируя загадочные цифры, а другая живет обычную жизнь и совершенно не помнит, что было на работе. А оказывается, что компания скрывает от героев мрачные подробности, а между двумя гранями главного героя начинается конфликт, и непонятно, какая из них в итоге победит. Интересно? Интересно. Еще одна картина — это сериал под названием «Газета». Дела в редакции «Правдоруба Толедо» идут бодро. Главред Нед Сэмпсон горит своим делом и постоянно втягивает коллег в приключения. На этот раз команда выиграла местную премию и начала расследование в адрес элитного закрытого клуба с влиятельной верхушкой. Те в ответ мстят и угрожают редакции, урезая и без того крохотные доходы газеты. А тут Нед еще и заводит служебный роман с ведущей сотрудницей Марой. Неразбериха в лучших традициях офиса, чьим спин-оффом, то есть ответвлением неким и стало это шоу. Газета — класс. Еще мы запоминаем фильм под названием «Дьявол носит Прада 2». Ну, потому что, а как иначе? Во-первых, ну, это подсказка была жирнючая. Прошло 20 лет, любимые герои из «Дьявол носит Прада» вернулись на большие экраны с громким камбэком. Энди Сакс, который играет Энн Хэтэуэй, попала под колючее крыло Миранды Присли в исполнении Мэрил Стрип, само собой. И вновь работает в издании «Подиум». Миранда не давала согласия на ее кандидатуру, поэтому максимально холодно встречает экс-коллегу. Забавно, что сперва у героини Энн нет не то что своего офиса, даже полноценного кабинета или уютного уголка. Присли определяет ей стол на отшибе среди хаоса и хозяйственной утвари. В непростых условиях и на фоне интриг Энди предстоит вновь доказать, что она талантлива и неспроста пишет тексты, которые цепляют читателей, вызывают резонанс в обществе. А еще неожиданно обрести союзницу в лице Миранды. «Дьявол носит Прада 2». Запоминаем. Скоро будет игра «Киномания», это подсказка. Надо будет, конечно, этот фильм угадать. Ну, я думаю, что просто назвать надо, ничего даже угадывать не надо, просто назвать. Ну и, конечно, на сайте europaplus.ru в нашем сообществе ВК можно найти целую подборку вот таких же интересных сериалов, фильмов про офис. Они тебя там ждут.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Аманда Кэтса, их работа Animal в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, но это естественно, само собой. Еще, конечно, будет гороскоп. Мы его послушаем скоро, буквально несколько минут. Будет игра «Киномания». В «Киномании» есть подсказка, мы ее наверняка слышали. Ну, точнее, вы ее наверняка слышали, а я ее наверняка говорил. Я же говорил ее. Так что обязательно ждите «Киномания». Скоро до этого слушаем Шакиру и Бёрна Боя. Трек под названием «Дай, дай» в крутом уикенде. Скоро.
1: Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Это гороскоп на сегодня. Сегодня 19 сентября, суббота. Овны, ловите. Если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните. Это тоже важно. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйте сегодня никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, не сомневаться можете, точнее, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, сегодня не следует давать волю своим слабостям. Стрельцы, получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет вам в руку, может быть, это и к лучшему. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. И рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет этот день.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Это киномания, а значит, у тебя прямо сейчас есть шанс, большой шанс, почему бы нет, выиграть классный приз от нас, от Европы Плюс. И, конечно, нужно позвонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Была подсказка в начале часа в киномиксе. Мы, конечно, наверняка все это дело всегда слушаем, да ведь? Мы же слушаем киномикс. Так что обязательно звоните. В любом случае, все звоните, мы всех ждем. 745-6565, код Москвы 495. Поиграем.
2: Реклама. Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: играем в киноманию в крутом уикенде на Европе Плюс. У нас есть слушатель, который к нам дозвонился. Ребята, вот все, кто сейчас звонят, все, выдыхайте, все нормально. Все хорошо, у нас уже есть слушатель, будем с ним играть. Хотя можете звонить, кто знает, еще может быть еще и понадобитесь. Есть Василий, Василий из Пермского края. Василий, привет, доброе утро, добрый день, привет.
1: Добрый день. Всем большой привет.
0: Привет. Василий такой спокойный, молодой человек. Chill guy. Как, помнишь этот мем, который был? Собачка. В общем, вот ты такой спокойный, молодой человек, уверен в себе на 100%, потому что он часто слушает, сказал, Европу Плюс. И все наверняка знает. Но мы все равно играем, у нас есть задание, нужно угадать фильм по трем фактам. Если угадаешь, то тебе подарок. Наша фирменная эксклюзивная футболка от Европы Плюс. Красивая, стильная, оверсайзная, все как мы любим. Значит, тебе достанется, если угадаешь, что за фильм. Факта о нем. Пробуем?
1: Да, конечно.
0: Погнали.

0: Один из них. Прошло 20 лет, и любимые герои вернулись на большие экраны с громким камбэком. Энди Сакс, которую играет Энн Хэтэуэй, попала под колючее крыло некой Миранды Присли. Ее играет Мэрил Стрип. И вот вместе они вновь работают в издании под названием «Подиум». А ну-ка!
1: Ну, интриги создавать не умею. Я слышал подсказку.
0: Так.
1: Могу сказать сразу.
0: Ну, давай сразу. Чего интриги? Какие нам нужны интриги? Надо сразу, и все. Погнали.
1: «Дьявол носит Прада 2».
0: Это фильм под названием «Дьявол носит Прада 2». Абсолютно правда. Абсолютная правда. Ура! Что можно сказать? Мы тоже не будем никаких интриг сейчас создавать. Мы хотим тебя просто поздравить. Ты большой молодец. Дозвонился, попал, все угадал. Это картина «Дьявол носит Прада 2», о которой мы в начале часа говорили. Вдвойне круто, что ты внимательный слушатель Европы Плюс и все знаешь. Молодец! Все, мы тебя сегодня поздравляем. Наша фирменная футболка от Европы Плюс достается тебе. Обязательно доедет до Пермского края, тебе достанется, будешь в ней щеголять, будешь самым модным парнем. Все, мы тебя поздравляем еще раз, удачи тебе, хорошего дня, удачи. Удачи на дороге, потому что я знаю, что ты куда-то едешь, остановился и правильно сделал. Так что продолжай. Продолжайте движение. Значит, мы продолжим тоже движение. Впереди у нас здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Будет Фрей Райдингс, будет ее история актуальная. Уикендс.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Это Биби Рекса, Sad Girls, классная тема, танцевальная в крутом уикенде на Европе Плюс. До конца часа. Еще одна дэнс-легенда, это Серж Диван, Addicted to Love. Послушаем обязательно. На Буймуне слоудаун, а еще целый час крутого уикенда. Впереди у нас еще что будет? Будет горячая новинка, послушаем один из ярких треков, свежих, пятничных, скажем так. У нас же по пятницам выходят новые работы, поэтому что-то новенькое для тебя, как всегда, приготовили. Естественно, гороскоп будет в новом часе. Игра, новая игра под названием «Хит под прикрытием», эксклюзивный мерч. Все впереди.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Серж Дивант, Addicted to Love. Хэбби на вокале, классная тема, легендарная, танцевальная легендарная. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет герой живого завтрака с бригадой у Лирик. Его история аутентичная. Доминик Файк и Бэби Долл. И продолжение крутого уикенда. Скоро.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Больше 4 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы в этом году. Поставки МС-21 Аэрофлоту начнутся в будущем году. И россияне стали реже бронировать отели на осень. Об этом прямо сейчас. Итак, более 4 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в текущую приемную кампанию. Почти 1,5 миллиона документов поступило на программы проекта «Профессионалитет». Это почти на 380 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в Минпросвещение. Средний конкурс на одно бюджетное место составил примерно 5 человек, что говорит о востребованности проекта. Напомню, в первые месяцы после окончания обучения выпускникам «Профессионалитета» гарантируется трудоустройство. В платежной системе МИР запустили возможность оплаты смарт-часами. На первом этапе сервис доступен на ограниченном перечне моделей в планах расширения линейки поддерживаемых устройств. Как сообщили в пресс-службе национальной системы платежных карт, оплата смарт-часами доступна для пользователей всех банков, подключенных к МИРПэй. Кроме того, как отмечается, платежи работают даже при отсутствии интернета у пользователя. Необходимая информация заранее загружается в устройство. Аэрофлот заявил о планах использовать импортозамещенный МС-21 на международных рейсах. Ограничений по маршрутной сети для лайнеров не будет, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких рейсах из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород. А по мере освоения эксплуатации география станет расширяться. Напомню, поставки первых 18 самолетов МС-21 Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. Осенняя акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 22 по 26 сентября. В течение 5 дней желающие смогут посетить более 150 площадок. Среди них фабрики, высокотехнологичные предприятия, IT-компании и мастерские. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, впервые в рамках акции свои двери откроет компания, которая специализируется на оборудовании для электротранспорта, электробусов и трамваев. Полный список мероприятий и регистрация на сайте проекта «День без турникетов». В РСТ указали на снижение на 9% бронирования отелей на осень. Показатели сравнивали с аналогичными данными прошлого года. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, наибольшее падение объемов бронирования отелей показали Крым и Калмыкия, а самый большой рост у Тверской области. Почти половина всего объема бронирования традиционно приходится на тройку лидеров – Москву, Петербург и Краснодарский край, которые располагают самые обширные гостиничные базы в стране. Среди других лидеров – Подмосковье, Татарстан, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области – а также Ставропольский и Приморский края. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд. И Денис Романов. Всем доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я просто 3 раза, 4 уже сказал, потому что хочется, чтобы вы были бодры, ребята. Бодры, веселы, чтобы вы проснулись наконец. Хотя у многих уже, наверное, кто живет в средней полосе, да, России, а может быть и на Дальнем Востоке уже вообще день вовсю. Ребята, всем в любом случае привет, всем хорошего дня, всем классного уикенда. Если работает, пусть работает легко. Если хочется выиграть, классный подарок от Европы Плюс. Дождитесь, будет скоро. Скоро игра под названием «Хит под прикрытием». Будем слушать гороскоп, будем слушать горячую новинку от яркой певицы, хотел сказать, актрисы. Да, она, наверное, и актриса, уже надо посмотреть фильмографию, может быть, что-то уже есть. Пока все это ждем, послушаем Доминика Файка с треком «Baby Doll». Крутой уикенд.

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня в крутом уикенде в горячей новинке слушаем одну из работ, новую работу кей-поп суперзвезды, участницы команды Blackpink, прекрасной Розе. Мы, конечно, знаем ее по работе. В самую первую очередь, конечно, по работе «Апати». Трек, который вышел в конце 2024 года, в 2025 году все буквально его прям, у каждого, наверное, второй его слушал. Она бустанула, то есть продвинула ввысь самого Бруно Марса. Бруно Марс за счет этого трека, давайте признаемся честно, был артистом номер один долгое-долгое время, почти целый год. Сегодня сольная тема Розе, ее поп-рок история New Trick в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.

0: тема классная, артист классный, герой, гость нашего живого завтрака с бригадой У. 25 уже сентября, в следующую пятницу с 7 до 10 утра в ВК-стадиум. Богдан, классный артист, интересный, из Румынии. Обязательно ждем его. И, конечно, послушаем вживую на живом завтраке. А еще все это круассанчиком закусим, само собой. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Plan B, будет легендарная тема She Said, будет поп-рок-суперстар Тедди Свимс, немножко соул-суперзвезда, мистер Know It All. Гороскоп будет скоро, все скоро, дождись.
1: Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Автопрестиж. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, сегодня 19 сентября, суббота. Овны, если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните, тоже важно. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйтесь сегодня никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, сегодня не следует давать волю своим слабостям. Стрельцы, получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет к вам в руки, может, это и к лучшему, кто знает. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. И рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет день.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Гороскоп.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Так, игра. Игра «Хит под прикрытием» на Европе Плюс в крутом уикенде прямо сейчас. Надо будет сразиться не с кем-нибудь, с искусственным интеллектом. Если вы готовы, то звоните нам. Вы номер наш знаете, конечно. На всякий случай, еще раз. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Битва с нейросетью начинается прямо сейчас.
2: Реклама.
0: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: «Крыммедстрах» напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. «Крыммедстрах». Мы заботимся о вашем здоровье.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Теперь одно плюс.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем, разоблачаем искусственный интеллект, забираем подарки в игре «Хит под прикрытием» в крутом уикенде на Европе Плюс. Есть счастливчик, который к нам дозвонился. Зовут его Владислав. Владислав из Москвы, врач, человек полезный, помогает, между прочим, нам всем, ребята. Владислав, привет, доброе утро. Здравствуй, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. У нас с тобой игра. Игра, которая связана, конечно, с нейросетями. Ну как иначе? Тема актуальная, нейросети. Мы же не можем правильно пропустить тренды. Поэтому, значит, в чем суть игры? Надо будет прямо сейчас послушать один музыкальный фрагмент, музыкальный отрывок. Этот музыкальный фрагмент принадлежит известному артисту. Мы его часто слышим у нас здесь на Европе Плюс, но он переделан нейросетью, ну, можно сказать, нельзя, наверное, сказать до неузнаваемости, но переделан. Поэтому надо будет угадать, кто же в оригинале звучит, кому принадлежит эта песня. Естественно, есть подсказка. Ну как, мы же не злодеи прям совсем же. Есть подсказка, два варианта тебе в помощь. Если угадаешь, то подарок будет твоим. А подарок, между прочим, наши фирменные худи от Европы Плюс, эксклюзивная вещица. Как тебе, а?
2: Отлично, готов играть.
1: Супер, это самое главное. Мы слушаем с тобой отрывок музыкальный прямо сейчас. Внимательно слушай до конца, дослушай его. Потом мы с тобой все это дело обсудим. Итак, погнали.

0: Ага, вот так. Значит, смотри, какая история, Владислав. Есть вот такой регги-артист, как мы думаем теперь, да? Вот у него новый теперь стиль. И есть, конечно, два варианта в помощь тебе, чтобы тебе было полегче. Кто же скрылся под этим нейротреком? Это Ваня Дмитриенко или это музыкант, певец по имени Джонни? Как ты думаешь?
1: Мне все-таки кажется, что это Джонни.
0: Джонни. Так, что-то как-то слышно плоховато. Подожди, да. подожди. Да, провери связь, чтобы тебя было точно слышно хорошо. Проверка. Владислав, как слышно? Все окей?
1: Алло.
0: Да, все окей?
1: Да-да.
0: Ага.
1: Да.
0: Так, давай вместе думать, давай разбираться. Значит, это артист, которого мы часто слышим здесь на Европе+. Даже тебе подсказку дам еще одну. Мы недавно поддерживали его большой-большой концерт, который состоялся в Москве в Лужниках. Итак, кто же это такой? Давай, выдавай нам.
1: Ваня Дмитриенко.
0: Ну, конечно! Ты напугал
1: Спасибо.
0: Меня. Ты напугал меня, напугал. Ладно, все понятно. Ваня Дмитриенко, это действительно он. Ну как, я не представляю, как вот взять и человеку не отдать подарок, когда, во-первых, делом полезным человек занят, да? Не то, что мы здесь с вами. А во-вторых, ну, конечно, ну, человек переволновался, немножко запутался. Поэтому надо помочь чуть-чуть. Ну, тем более, чуть-чуть совсем помогли. Поэтому ура, поздравляю.
1: Спасибо. Спасибо, Европа Плюс.
0: Это Ваня Дмитриенко, это Владислав. Наша фирменная худи от Европа Плюс достается тебе. Ура! Не вешай
1: трубку. Спасибо.
0: Да, не вешай трубку, я сейчас расскажу, как подарок до тебя доберется. И, конечно, музыки. Всем больше музыки, больше хитов, больше музыки впереди на Европе Плюс в крутом уикенде. Погнали!
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Это Denver City, Subway, Pop-Rock Hit в крутом уикенде на Европе Плюс. Тема актуальная. Трендовая. Больше хитов и больше музыки. Впереди до конца часа будет классическая танцевальная история от Джуниора Калдера и команды Forest Movement. Их работа Lights Out. Будет классная тема от Акчент, Sugar Daddy. Все впереди, все до конца часа послушаем. Совсем скоро на Европе Плюс. Дождись. Реклама.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Junior Caldera, Natalie Kills, Forest Movement, Lights Out. Тема легендарная, танцевальная. Все, как мы любим, в общем, с тобой. А здесь на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. В новом часе будет Mizmo, Backstreet Boys, Two Colors, Charlie X, CX, The Second Voice. Много артистов. Совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Сегодня второй день трехдневного голосования. Аэропорт Махачкалы сможет принимать самолеты всех типов. И в России вырос спрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры. Об этом прямо сейчас. Итак, в России проходит второй день трехдневного голосования. По его итогам будут избраны не только Госдума 9-го созыва, но и главы ряда регионов, а также депутаты ЗАГС собраний, городские думы, советы районов и поселений. В частности, глав Мордовии, Тувы, Чечни, а также губернаторов Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областей. Жители субъектов изберут на прямых выборах. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии определят депутаты местных парламентов в единый день голосования завтра, 20 сентября. Минпросвещение утвердило федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщает РИА Новости, с сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего есть 6 профилей, а в их рамках можно создавать специализированные классы, в том числе медицинские, инженерные, лингвистические и другие. В аэропорту Махачкалы после реконструкции открылась взлетно-посадочная полоса. Ее длина теперь составляет 3200 метров, а ширина 45. Это позволит принимать воздушные суда всех типов и в любых погодных условиях. Презентация новых объектов гражданской авиации по видеосвязи накануне принял участие Владимир Путин. Как отметил президент, за последнее время в ряде регионов реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов, а также реконструкции аэродромной инфраструктуры. Россияне стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью. В список востребованных направлений помимо Москвы и Петербурга вошли Казань и Краснодар. В топ-10 направлений для короткого отдыха в выходные оказались также Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград и Псков. Средняя стоимость суточного размещения осенью практически не изменилась и составляет 8900 рублей за номер в сутки. При этом вырос спрос на путешествия компаниями из 3 и более человек. В России вырос спрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры. Штучные продажи проигрывателей компакт-дисков подскочили за первые 8 месяцев года в сравнении с тем же периодом 2025 и 2024 на 16,51% соответственно. Кассетные магнитофоны стали покупать чаще на 10,36%. Кроме того, по данным центра Чек-Индекс, на 12% в сравнении с прошлым годом выросло количество покупок пленочных фотоаппаратов. Тренд на покупку ретро-техники заметен не только в России. Многие люди заново открывают для себя очарование старых гаджетов, которые не могут повторить современные устройства. Конец выпуска. Курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: Бояю стильная танцевальная история. Мы такое любим. Особенно в выходные дни. Оно нам надо. Мы хотим такое слушать, конечно. Оно сегодня будет в 22.00 по Москве. Слушаем шоу «Резиденс» обязательно. А если хочется послушать уже сейчас, то можно, например, один из прошлых выпусков послушать в качестве подкаста. Почему бы нет? Можно его даже скачать и послушать, где тебе удобно. Все это можно сделать в нашем мобильном приложении, новом приложении «Радио Хаб». Устанавливай на iPhone, на Android, куда угодно, хоть на утюг. В общем, делай, как тебе больше нравится. Пока, впереди больше хитов, больше музыки. Послушаем в ближайшее время команду Айова, их историю мы. Будет Loud Luxury, Love You For Life. Все это впереди скоро.
1: Реклама. Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
3: Больше хитов, больше музыки.
5: 89.7 FM.
6: 89.7 FM.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97. 978 207 27 97.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: чтобы она оказалась в нашем фирменном чарте, в нашем Еврохите. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Найдешь ее в разделе «Новинки», это 100%. И найдешь классную тему. Пара классных, да больше, конечно, но пару в ближайшие уже минуты. Послушаем классных треков. А будет Bruno Mars за их работа «Апати». Электронная тема от «Another», «Talk to You», один из главных хитов 2026 года. «Лето 2026». Послушаем их скоро здесь на Европе+.
1: Реклама. Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: миг.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Абсолютная правда, ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Будут кей-поп суперстары Hunter X, их работа Golden. Будет легендарная Шакира и Burna Boy вместе с ней. Один из главных летних хитов 2026, Дай, Дай. Захотелось сбегать на футбольную коробку сразу. А еще есть Нейли. Нейли — это хип-хоп и R&B суперзвезда Just a Dream. Классика. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
4: Кто нам позвонил? Алло, привет.
5: Алло, привет.
6: Приветствую.
4: Привет. Как тебя зовут?
6: Доброе утро. Меня зовут Николай.
5: Николай. А можно Коля?
6: Запросто.
5: Запросто. Нет.
4: Вы знаете, лучше Николай.
5: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
4: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
6: Да.
7: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стул украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
19: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
20: Битва поколений на Муз-ТВ.
19: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
20: Не пропустите, друзья!
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: команды Cityland. Классная тема. Классная лень возвращает нас в лето. За это им, конечно, спасибо. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Слушаем отличную музыку, лучшую на планете Земля. Будет Beyoncé и Jay-Z. Их работа Crazy in Love. Будет Алекс Уоррен и Fever's Dream. А еще, конечно, готовимся к следующей пятнице, к 25 сентября. У нас будет живой завтрак с бригадой У в ВК Стадиум. Приезжайте. Лучше приехать. Но если совсем никак, то смотрите. Все, конечно, будет показано на europaplus.ru в нашем сообществе ВК. Так что мы тебя ждем в любом случае.
1: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
2: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп», проектная декларация на nas.ru. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком, количество ограничено, не является публичной офертой.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
2: Застройщик ООО «СССР» плюс проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городе фисмира.ру.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе.
8: 978-207-27-97.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: место. Майя Мишель, «Если я буду танцевать». Уже 14 место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Более чем достойно. И прибавляет, и прибавляет, и прибавляет этот трек. И они прибавляют. Класс, класс. Голосуй за них на europaplus.ru. Еще мы, конечно, прибавим наверняка звук. Многие это сделают. Невозможно слушать по-другому работу The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем скоро. Будет Kungs и Galaxy. Все это впереди на Европе Плюс в ближайшие минуты. Дождись.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плода ограничена. Подробности на город дефис мира.ру.
5: Больше хитов.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Да, я сам себя поймал на том, что я сейчас надо А, В, Цезарь должен сказать. Простите. Meet Me in the Dark. Классная тема, танцевальная, конечно же, для уикенда. Актуальная. А для будних дней у нас есть актуальное шоу. Конечно, это «Бригада У». Ребята готовятся вовсю к живому завтраку. Ну и в будни, в свои рабочие дни, естественно, нас каждый день радует.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала? Позавтракать?

0: Что ты любишь больше, нас или еду?
1: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
2: В отличие от еды, спасибо!
0: Мы победили сырники!
2: Да, это сложная битва.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Мотор».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Weekend

0: Это Pitbull. I know you want me. Здрасте.
1: Ну, добрый вечер.
0: Добрый день. Самое неожиданное было переключение параллельно.
1: Ты так начал. Это Pitbull, это Pitstop.
0: Ребята, это Pitstop. Я, Денис Романов, собственно, ухожу. Ухожу до завтра.
1: В чем ты не прав, у тебя действительно Pitstop. До завтра.
0: Да, да, все так.
1: До завтра, парень. Дальше у нас больше хитов и больше музыки. Поймаем кошечек Fifth Harmony. Еще будет Шаус и Cup Sport, Only You и Craig David, Sting, Rise and Fall впереди.
2: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Идем дальше. Отдых,

0: нашем сайте europaplus.ru. Мы же пока двинем дальше, встретим как раз его, Богдана Медведя, а еще один участник «Живого завтрака» с бригадой У в этом году — это Тима Белорусских. Поймаем его мысли впереди. Меня зовут Макс Филин, всем крутого уикенда и встретимся на «Живом завтраке».
1: Реклама. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

правда будет хорошо. Дальше только лучше. Хотя, казалось бы, куда еще, но мы всегда найдем куда. Всегда заберемся на эту вершину, на этот топ-топ из суперхитов. Впереди здесь Teddy Swims, он же Mr. Know It All, уже через пару минут ловите. Еще будет Oliver Tree и Robin Schulz, очень такая стилевая штука. Это Miss You и девчонки Cat's Eye Animal. Впереди на Европе+.

0: музыку поют. Клип какой у них? Ой, ну совсем там красота. Клип посмотрите, там еще, знаете, такой приятный бонус. Там еще и Деми Мур, тоже великолепная актриса, тоже красота. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки. С нами будет Ларин, Euphoria, а еще Финбах и Джастин Джессо. Over You через пару минут.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо.
4: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай.
11: Воровать – это плохо.
12: Ты у меня стул украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 0+. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: что дважды нельзя войти в одну реку, просто можете не разговаривать с этим человеком дальше. Включите ему Ларин Euphoria. Две победы на конкурсе Евровидения. Мы, кстати, сейчас послушали самую первую. И ого-го, какую. Идем дальше.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 13 часов.

открыть форточку в голове, чтобы все там проветрить хорошенько, чтобы кого-то и забыть, например, иногда. Тоже полезно, правда же? Но вот что точно не стоит вам забывать, ребята, где мы все соберемся с вами 25 сентября, а? Это, надеюсь, вы помните хорошенько. В 7 утра, всем как штык быть, ВК-стадиум на живом завтраке с бригадой У. Будут Вэл, будут Вики, наши главные герои утра будничного дня, любого, абсолютно. Это ребята, которые делают многое. Они будут Россию. Это же правда уже многое. Ну и, конечно, все вы тоже потянете.

0: You, а еще тот самый лирик и его аутентичная.
1: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.сайт.
2: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на nasdaq.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Хватай велоскидки в байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в байк-центр.
2: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
5: Больше хитов. Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Insatiable, Дарьян Хейс здесь на радиостанции номер один России. Красиво же было? Правда красиво. Музыкально. Дальше тоже музыки будет много. Хороший будет лирик, который встретит нас совсем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. А где еще и как красиво провести время в столице, нам расскажет Марат Бикметов прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. В Москве продолжается международный фестиваль документального кино «Beat Weekend». В программе этого года заявлено 14 фильмов о моде, музыке, архитектуре и необычных сюжетах вроде чемпионата мира по приготовлению овсяной каши. Сегодня в 16 часов в лектории музея «Гараж» покажут «Бег – это свобода» про марафонцев и икон бегового движения прошлого века. Ну а завтра в 7 вечера в Большом зале художественного смотрите ленту «Я Мартин Парр» о культовом британском фотографе. Музей транспорта Москвы открыл новый музейный комплекс площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Он расположен в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. В комплекс вошли постоянная экспозиция, мультифункциональное пространство, детский центр, ресторан, кафе и благоустроенный зеленый двор. В тематических зонах представлены 53 транспортных экспоната от конки 1872 года и автомобиля КИМ-1050 до троллейбуса МТБ-82Д, автобуса Икарус 55, трамваев и вагонов московского метро. На хлебозаводе номер 9 в эти выходные фестиваль «Хлебокультура». Он посвящен хлебу и другой выпечке. Но главное событие – маркет буханок, на котором найдете булки популярных московских пекарен. Начнется все с лекции «Выпечка. Инструкция по применению» про советские ГОСТы. Позже драматург Валерий Печейкин расскажет, как в разные эпохи относились к выпечке. А в 19.30 покажут фильм Георгия Данелли «Не горюй». В программе также несколько мастер-классов «Вход свободный». На проспекте Академика Сахарова сегодня до 6 вечера московский мотофестиваль. Посетителей ждет большая программа с выступлениями музыкантов и активностями для зрителей. Пройдут конкурсы на ловкость и точность, встреча с мотоблогерами. Гости смогут посмотреть выставку техники и экипировки, расписать мотошлем, посетить тематическую фотозону и фудкорт, а детей ждут отдельные активности. Вход свободный. В ДК «Альфа-Кристалл» сегодня «Фабрика чудес» – мультижанровое шоу на стыке бурлеска, театра и рейв-культуры. Пространство превратится в большой фестиваль «Карнавал». На главной сцене покажут шоу в трех актах с бурлеск-дивами, танцорами и перформерами, а между актами будут звучать диджей-сеты. Визуальную основу составят образы винтажного цирка, современная сценография и мультимедиа. Гостей ждут фотозона, персонажи «Фабрики чудес» и потайная зона с гадалкой. Старт в 7 вечера. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс. Европа
3: Плюс. Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ЭК-стадиум «Живой завтрак с бригадой У».

0: Ждем на живом завтраке с бригадой У. Девчонки аутентичные, тоже приходите. Вот про кого пел лирик, он вам все это лично скажет, лично споет свой суперхит со сцены ВК-стадиум на живом завтраке с бригадой У. Больше подробностей на сайте europaplus.ru. А пока плывем дальше в этом уикенде с командой BTS. Всем любителям айдолов приготовиться. Будем делать свим-свим через пару минут. Будет также крутейший музыкант Dota Numb и новинка от Two Colors Primadonna.
1: Реклама. Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: та самая птичка Феникс после трудовых рабочих будней расправили крылья и летим туда. Туда, навстречу отдыху и суперхитам Marshmallow и Portugal The Man прямо сейчас на Европе Плюс. А впереди звонки и Pink.
1: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Пароль ВТБ.

0: Б для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранд». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на Астория Гранде будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
4: Европа+.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 2 часа дня. Всем привет.

0: Нептуника на Европе Плюс. Хорошим, надо сказать, вопросом. What if, что если... И вопрос, правда, хороший, его иногда полезно себе задавать, но это время от времени и только не сегодня, в субботу. Ладно, ребята, давайте сегодня все вопросы отбросим, выбросим все лишнее из головы и оставим там только одно слово прекрасное, которое нам подходит. Это отдых. Отдых компании Европа Плюс, радиостанции номер один России. Дальше у нас классные ребята. Впереди Феликс Ян и Шаус, Walk With Me. Поймаем также и Money, You Will Never Know, и участник живого завтрака с бригадой У. 25 сентября встретим By India в ВК Стадиум. А прямо сейчас, совсем скоро, встретим его здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: ничего не делаете, просто слушаете хиты. Это тоже классно, это тоже выбор. Выбор, как провести этот классный уикенд с Европой Плюс. А главное, с лучшими хитами этой планеты. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream. Поймаем также кассет My Way. А еще Hello, the sun is up, where are you? Мизмо, впереди.
1: Реклама. Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
2: Застройщик ООО СЗ «Юконвестгрупп». Проектная декларация на наш.ком.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
3: Европа Плюс.
4: Больше хитов. Больше музыки.
3: Европаплюс.ру.
4: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Дом Дола, Кит Кади, Forever, скоро.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит.

0: плюс 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
3: Дальше только хиты.
4: 30 минут.

0: Если вам уже нравится, голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохитов 40. Мне кажется, классная песня, мне понравилась. Дальше здесь Teddy Swims, Mr. Know It All. Будет также Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lani и Tini, We Pray. А еще впереди Willa M, Ева Симмонс, This Is Love.
1: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 000 рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Сабвей. Крутые ребята на самом деле. Музыкальное трио Temper City прямо сейчас на Европе Плюс. А дальше только больше. Дальше поймаем Звонкова и Асию и их суперхит «Лети», который, кстати, возможно, мы услышим на живом завтраке с бригадой У.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
13: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ.

0: ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: сейчас возьмет и начнется. Здесь на Европе Плюс встречайте Алекса Манойлова и 40 главных хитов этой недели.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: огромным в эти 7 дней прошедшие. То один трек вырывался вперед, то другой. И до последнего момента практически не было понятно, кто же у нас будет на самой главной ступеньке. Но давайте разбираться строчка за строчкой. Будем приближаться к вершине чарта Европлюс. Но прежде чем мы сделаем первый шаг, вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер один. Шакира и Burna Boy. Да.

сегодня? Будет ли дай-дай на вершине по итогам этих 7 дней? Посмотрим, посмотрим. Давайте начнем обратный отчет. И на 40-й строчке сегодня хит, который 25 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 7. Ну а сегодня первый из конца. Боб Синклар и Кайза. I can't wait.

0: Since You Left Me, 40 на 39 место на этой неделе, French Montana, который, напомню, уже с этим хитом у нас в хит-параде 29 недель находится. Следующий хит чуть-чуть поменьше, на пару недель всего. 27. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 38 ступеньке сегодня Kungs Galaxy. Ну что, идем дальше, продвигаемся чуть-чуть повыше. Из 26 на 36 у нас сегодня в чарте группа «Да», минус 10 ступенек. Лучше бы, конечно, в плюс, но так бывает. Градусы на ресницах.
2: 36 место.

0: Baby Doll у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс. На этой неделе с 28 на 35 место. Доминик Файк. Большой оригинал парень. Харизматичный очень. И когда у него спрашивают, как он вообще свое творчество, свою музыку оценивает, он говорит, что его музыка сумасшедшая. В ней смешиваются разные стили. Это что-то странное и очень разноплановое. Вот так говорит о своей музыке, о своих треках Доминик Файк. Ну что, у нас уже несколько ступенек осталось позади. Позади Боб Синклар, Кайза, Френч Монтана, Кункс, Леони, Каллум Скотт, группа Градусы и Доминик Файк. Кто чуть выше оказался, давайте узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 34-я позиция по итогам недели. Джонни и Федук. «Лето». С 24 на 33 Дипло, «Two Steppin'». I'm two steppin' in the trouble. Ну а на 32-м месте Айова с хитом «Мы». Но мы все, и в том числе и Айова, будем на живом завтраке, конечно, с бригадой у 25 сентября, напоминаю, ВК «Стадиум». Вход абсолютно свободный, будет классно, будет весело, будет вкусно, будет хитово, разумеется. Так вот, Айова мы ждем, собственно, как и того, кто у нас следующий, а он впервые в чарте у нас с этим треком, с этим хитом. На 31-й ступеньке Богдан Медведи, «Count on me».
2: 31-е место. Дебют недели.

0: Second Voice, оно просто как заклинание сейчас звучало, Let Me Be, а мы между строк читаем Let Me Be, да, позволь мне быть на первом месте Еврохит ТОП-40, ну, возможно, это и произойдет, но, правда, не сегодня. Second Voice, Let Me Be, с 37 на 30 место, а вот на 29-м лирик аутентичная, он впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: ТОП-ньюс недели.
0: Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в VIP-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, Диджей Халлит и Джейкс. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Сам же концерт был посвящен 30-летию дебютного альбома Джей-Зи. Spotify подвели итоги лета 2026. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Had That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли с Chills in Texas, дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин, Rainy In, Шакира и Burna Boys, Die Die и Young Miami со Spend That. Самый высокий скачок прослушивания зафиксирован как раз у Young Miami. Поток вырос аж на 200% за сезон. Фестиваль Mercury Prize вернется в Ньюкасл с 15 по 22 октября. В программе более 30 событий, концерты, паблик-токи и специальный показ фильма о выступлении Сэма Фендера в 2025 году. Мероприятие будет предварять главную церемонию, а это вручение Mercury Prize. Церемония пройдет 22 октября. Cardi B и ее бывший муж Offset вместе отметили дни рождения своих детей. Пара устроила совместный праздник в стиле Disney и Соника с шарами, батутами и угощениями. Несмотря на развод и прошлые разногласия, они продолжают поддерживать отношения. И все ради семьи. Напомню, ранее Cardi B признавалась, что чувствует себя заново родившейся после расставания с Offset.
2: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
5: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
9: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
10: Больше хитов.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс.
2: 29-е место.

0: 29 место, участник живого завтрака с бригадой у Лирик. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным, значит, 100% хитом. Давайте оценим. Это Becky Hill. Слушаем Changes.
1: Еврохит топ 40.
2: Взгляд в будущее.
3: We've been going through the motions.

0: Oasis, наш взгляд в будущее, хит или нет? Вопрос простой, вопрос, как говорится, ребром. Обсуждаем, не стесняемся, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте, как тебе этот трек, понравился или нет, и вспоминаем хит, который 7 раз был на первом месте у нас в чарте в 2005 году. Это Шакира Алехандро Санс, бодренькая Ла Тортура.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 24 на 28 место, то есть сколько получается? Плюс 6, да, плюс 6 у Филатов, Карас и Денис Фёрс, Sweet Summer Night. А вот на 27 строчке лучший дебют недели впереди Сидерленд. Ждем Туту, Туру.
1: Реклама. Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращает.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Бум. 27 место. Еврохитов 40 евро плюс. Лучший дебют недели. Группа из Каталонии, Сидерленда. Неунывающие парни, которые взяли, надо сказать, неплохой старт у нас в чарте. Дальше, надеюсь, только выше и только, конечно же, ближе к вершине.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше, идем дальше. Номер 26. Divac, Slow Down. С 22 на 25. КДДК, Бамболео. Ну а следующий у нас BTS, которые уже будучи звездами, ну раньше, по крайней мере, задавались вопросом, а не стоит ли им вообще все бросить, разбежаться и закончить все это шоу-бизнесом, короче говоря. Но вовремя остановились. BTS, Swim.
1: 24 место.

0: 27 на 23 место. Плюс 4 строчки Кайго и Макс Макноун. А вот на 22 позиции на сцене Маршмелло и Portugal The Man. Маршмелло, да, тот самый диджей и продюсер в маске. А вообще он говорит, что маска — это не отстранение от жизни, а инструмент некий. А маска помогает Маршмелло оставаться анонимным и фокусироваться на музыке, а не на личности. И вообще он верит, что музыка должна объединять. Если трек заставляет людей чувствовать одно и то же, это успех, считает Маршмелло. Феникс через пару минут. Дождись.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
11: Не пропустите, друзья.
12: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: кажется, отлично бы вписался в наш чарт. Это трек «Hold the Horizon» Зоя. Наш еврохит-прогноз, ну, первый на сегодняшний день, следующий на подходе, кстати. Ну, а «Hold the Horizon» мы ждем в чарте «Европа плюс» в ближайшие недели.
1: «Европа плюс» ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. В этом часе наша ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз намечается. Вспомним хит, который в 2010 году трижды был на первом месте у нас в чарте. Ну и, разумеется, доберемся до самой вершины. Но сначала еще раз о тех, кто с нами в чарте впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки этой недели. 31 место. Богдан Медведи. Count on me. You can count on me. Лучший дебют на 27-й строчке. Сидерленд. Ту-ту, ту-ру.
2: Я не буду с тем ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру. Пошаля видим ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру.
0: Они покидают наш чарт. Это Калвин Харрис и Джазы. Satisfy. Хит, который продержался в чарте Европа Плюс 27 недель. Называется он Broken Strings. Это Алан Уокер. Что касается вершины, то пока на первом месте ударный хит от Шакиры и Burna Boy.

0: Выше, кто же их опередил, сейчас расскажем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 18. Hugel, Moving to the Sun. На 17-м DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. 17-го на 16-е Тима Белорусских и его мысли. Давно мысли вслух мы услышим от Тимы и на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Тима Белорусских будет обязательно. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. И следующие Биби Рекс и Дэвид Гетта. Да, Биби Рекс, которая не прочь порассуждать в своих интервью. Она это любит делать и абсолютно уверена в том, что если случается неудача, то они становятся трамплином для чего-то большего и чего-то позитивного. Биби Рекс, Дэвид Гетта, Sad Girls.
2: 15-е место.

0: тем более, что у нас в чарте еще несколько дэнс-треков впереди. Ну, это «Баста» и «Моя Мишель» с 20 на 14 место, плюс 6 строчек за эти 7 дней.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: 13 место по итогам недели. Алекс Уоррен, «Fever Dream». А вот с 11 на 12 Тейм Импала и Дженни, «Дракула». О, следующего хита минус 2 строчки. Сегодня уже 9 недель у нас в чарте. Лучшая позиция была 4 сентября. Ну, на сегодняшний день, имеется в виду, номер 6. Это Аве, «Meet Me in the Dark», прямо сейчас.
2: 11 место.

0: Ника и 6 на 10. Another впереди Talk to You. С вами Европа Плюс и Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: бодренькая и позитивная «Talk to you». Это «Анутер» у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс на этой неделе 6 на 10 место. Ну а сейчас давайте немножко остановим, немножко притормозим по пути к вершине Еврохит ТОП 40 и вспомним хит, который трижды был номером один у нас в чарте в 2010 году. Называется он «Sun is up». Это «Инна».
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

0: от Swish. Crazy for you. Наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европлюс. Возможно, уже через неделю. Ну и, конечно, продолжаем обратный отсчет лучших хитов прошедших 7 дней. 4 на 9. Джон Саммит. Прямо сейчас. Shades of Blue.
1: 9

0: дернула 9 место Джон Саммит, Shades of Blue. А вот на 8 строчке сегодня Алок и Халид. Да, диджей-продюсер из Бразилии Алок, который считает, что музыка — это способ соединить какие-то вот олдскульные звуки с будущим звучанием. Алок всегда хочет, чтобы в треках чувствовалась связь с корнями и одновременно был взгляд некий в будущее, взгляд вперед. Dive into me впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед!
1: Топ-ньюс недели.
0: Лизо призналась в подкасте, что после скандала в 2023 году чувствовала себя разрушенной и полагала, что ее карьера окончена. Тогда Лизо ушла в тень на 2 года и пересмотрела свою жизнь. Сейчас она вернулась с новыми взглядами, выпустила детскую книгу и не ищет похвалы и сочувствия от других, как это было раньше. Режиссеры документального фильма об Оазис рассказали, что для съемок воссоединения братьев Галлахер они установили скрытые камеры в репетиционном пространстве. Чтобы не мешать, они наблюдали за происходящим из специально оборудованного места все лето. Но интервью с каждым из братьев снимали по отдельности в разное время. Дайдо планирует большое возвращение в 2027 году. Она работает над новым альбомом с братом Ролло и готовит первые за 8 лет концерты. Ее хиты «Here with me» и «Thank you» снова завирусились в соцсетях, привлекая молодую аудиторию. Релиз лонгплея и тур Дайдо планируется в следующем году. Кевин Паркер, фронтмен Tame Impala, объявил, что больше не будет раздавать автографы и фотографироваться на выходе из отелей и аэропортов из-за агрессивных фанатов. Он заявил, что они начали привлекать даже детей, чтобы подобраться к нему поближе, и назвал это неправильным. Музыкант также отменил встречи после концертов, так как желающих стало слишком много, и охрана уже не справляется с натиском толпы.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует по исключению ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
5: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
7: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Буквально несколько позиций, несколько строчек, и узнаем, кто сегодня будет выше всех и, значит, круче всех.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Седьмое место. Мизмо. Hello. С 12 на 6 поднимается Терри Свимс. Mr. Know It All. Плюс 6, у следующего хита плюс 5. Неплохо. Медуза. Слушаем Don't Wanna Go Home.
1: Пятое место.

0: хотим быть актуальными в своей музыке, но не банальными. Такая позиция у группы Denver City. И это, кстати, им удается делать. Быть актуальными и не банальными. Салтовая с 3 на 4 место, но впереди уже лучшая тройка недели со 2 на 3 Мадонна. Впереди Бизар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Точка.банк.
1: АО. ООО Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: europaplus.ru
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Bizarre. Со второго на третье место Еврохитов 40 Европ плюс Мадонны Мартин Гаррикс Bizarre. Ну а дальше сюрприз. С первого на второе перемещаются Шакира и Burna Boy с хитом «Дай, дай». Шакиру, у которой были тяжелые периоды в жизни порой, и только музыка помогала ей справляться с этими тяжелыми периодами, сочинять песни. Как-то сказала Шакира, дешевле, чем ходить к психотерапевту. Даже она считает деньги. Шакира, Burna Boy.

0: Да, ну ладно, недалеко ушли от вершины Шакира и Burna Boy. На этой неделе они с первого на второе место перемещаются. Ну а впереди как раз номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Another Talk to You. Девятая строчка. John Summit, Shades of Blue. Номер 8. Алок и Халид, Dive Into Me. Седьмое место по итогам недели. Мизмо, Hello. С 12 на 6 поднимается Тедди Свимс, Mr. Know It All. Пятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. С третьего на четвертое. Temper City, Self-Aware. Номер три. На финише недели. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. С первого на второе уходят Шакира и Burna Boy, Die Die.

0: восьмого на первое место дойти Take Me There. Ну а следующие итоги уже через неделю, которая пролетит очень быстро, в этом нет сомнений. Так что не забудь проголосовать, не забудь выбрать лучший хит, на твой взгляд, на нашем сайте europaplus.ru. Кстати, на нашем сайте можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Ну а топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра и, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Вероника на Европе Плюс. Вот, if, ну, никаких если по поводу отдыха, конечно же, обязательно получится реализовать все намеченные на уикенд планы, отлично отдохнуть, конечно же, под лучшую музыку, так что продвигаемся далее в этот субботний классный вечер. Впереди у нас группа Йова, услышим вещицу мы и дождемся свежий трек от Кужель, French Montana и Дэвида Гетта, Shine, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
5: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
6: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
7: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 1+.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: для субботы. И таких ритмов будет много сегодня вечером. В 22.00 стартуем «Резиденс», так что обязательно подключайтесь. Как всегда, проведем время мощно, не скучно. Много электронной ритмичной музыки будет играть. Впереди у нас пока что Teddy Swims, Mr. Know It All. И дождемся Бенсона Буна. Sorry, I'm here for someone else. Совсем скоро.
1: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: выступление можно будет сплясать на живом завтраке 25 сентября. Ну, если вы не можете по каким-то причинам оказаться на живом завтраке, можно, во-первых, смотреть видеотрансляцию, а во-вторых, можно еще и выиграть фирменные футболки живого завтрака у нас в приложении Radio Hub. Обновляйте его, там есть игра, и можно, да, поучаствовать и выиграть себе классный мерч. Пока же движемся далее вместе с Донбассу, слышим Dangerous, и до финала часа здесь Naked, Portugal The Man, Glide. Дождемся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю я планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

Карлита и Софи Такер на Европе Плюс, Манхэттен. Ну, не обязательно быть на Манхэттене этим вечером, чтобы хорошо провести время в субботу. Везде хорошо, особенно под хорошую музыку. Так что продвигаемся далее. Вспомним лето вместе с Кельвином Харрисом. В ближайшие минуты услышим Summer.

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК-стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
5: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
6: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
5: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
6: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
7: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
8: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0 плюс.
9: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Peggy Gou. It goes like na-na-na.

0: Drake, All My Love. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
2: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 8 вечера.

0: тоже не помешает вечером в субботу. Не спеша продвигаемся далее. Совсем скоро у нас, кстати, еще больше танцевальных электронных ритмов будет в плейлисте. Шоу «Резиденс» начнется в 22.00. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же Кейли Ли Кей на подходе. И дождемся «Two Colors», «Примадонна» совсем скоро.
1: Реклама. Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

Большой субботний нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок. Впереди только хиты. С нами в это время Fast Boy, Music Sounds. Avalon Roxanne тоже здесь. Where to go? Мы слышим The Colors, Italo Disco. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

торопиться особо некуда. 21 час 20 минут в Москве. Суббота, классный вечер. Наслаждаемся им под лучшую музыку. Впереди у нас Элтон Джон и Дуа Липа. Услышим Cold Heart. И дождемся Джонса Блю, Age of Desire. Совсем скоро.

Новый трек от Милки и Дэвида Гетта на Европе Плюс. Надеюсь, так же легко и красиво проходят у вас выходные. Скоро добавим побольше мощных электронных треков. В 22.00 стартует Residents. Обязательно дождитесь. Пока же The Second Voice через пару минут. Let Me Be. Дождемся на Европе Плюс.

0: Paradise, это Sabine the Giant и Purple Disco Machine и Европа Плюс. Ну, Disco Machine только набирает обороты этим вечером. Продвигаемся далее также ритмично. The Surfer до финала часа. Услышим Smooth и Anime AJ тоже здесь. Out of my body. Совсем скоро.
1: Баиндия, звонки, Богдан, Медведев.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Girlfriend и Robbie Blues и Smooth в финале этого часа. Дальше переключаемся. Ну, примерно такие же ритмы, их просто будет еще больше. Будет шоу Residence, так что все очень по-субботнему. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь в Европе Плюс. Всем хорошего вечера.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер 1.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа Плюс.
0: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso. And you are listening to Residence.
0: Dance Guru. Party Live.

0: Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Residence.
1: Слушай онлайн на сайте residence.club.
0: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

Привет, Европа Плюс, с вами Свонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра, ВК Стадиум, вход свободный.

Мартин на Европе Плюс. Ну, а это уже я, Олег Шишкин, тот самый человек, который составит компанию до самого утра и тот самый человек, что будет неустанно все это время подавать исключительно первоклассную музыку. И в ближайшие 15 минут встречаем Мадонну, Мартина Гаррикса, крутейшая работа под названием Bizarre, также Кайго, Сандра Кавацца, летний трек Hold On Me, Another 54 Ultra Tag To You. Вот такой список в столице 019. Это уикенд, это Европа Плюс. Всем большой привет и отличной ночи.

Просто шикарная совместная работа. Bizarre, вышедшая из-под руки таких легенд музыкального мира, как королева поп-музыки Мадонна и один из самых авторитетных артистов электронной музыки Мартин Гаррикс. Только что на радиостанции номер один в России.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Не Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Это всего лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся, остаемся с нами, слушаем и получаем максимум удовольствия.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Европаплюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

Один классный трек в нашей ночной посиделке. Проект «Дивок» в наших динамиках. Продолжаем наслаждаться выходными. Проводим время в отличной компании. Захватываем солнечные дни, что остановились в Москве. Побольше гуляем, встречаемся с друзьями. Дышим свежим воздухом. Надеюсь, и в твоем городе тоже с погодой полный порядок. Так что осталось сюда добавить что? Правильно, только хорошей музыки. И сделаем это прямо сейчас. Послушаем новинку от Варайнер и Ларин. «Let me forget you». Еще захватим «Temper City», «Self-Aware» и услышим чит-код с трек «Bloom».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Let me forget you. Так называется новинка. Это Warriner и Ларин на Европе Плюс. Час 33 в столице. Напомню, что уже воскресенье, на которое, кстати, на Европе Плюс тоже много чего интересного запланировано. Во-первых, это крутой уикенд с Денисом Романовым.

а вечером шоу Weekend Star. Александр Генерозов, а в гостях Стася Милославская. 100% интервью будет максимально интересным. Присоединяемся 17:00 по московскому времени. А прямо сейчас еще одна порция горячих хитов. Дом Долла, Кит Кади, Forever, а еще Алекс Уоррен, Fever Dream. Через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса. Пойдем по списку. Two Colors. Крутейшая новинка. Примадонна. Продолжим тематику электронной немецкой сцены. Fastboy Music Sounds.

0: часов, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

в электронной музыке, и я сейчас не только про Two Colors, давайте вспомним и братьев Хайн из дуэта Fastboy, Робина Шульца, Феликса Йена, Али Фарбина, проект Нептуника, и перечислять еще можно очень долго, и будем надеяться, что да, они сохранят и далее такой темп, и будут регулярно радовать нас подобными работами. Ну а что послушаем прямо сейчас, предлагаю девчонок из команды Cat's Eye, Hit Animal, Jaspera Forks'а и Cosmic Track, River Flows in You, и добавим сюда короля современной соул-музыки Тедди Свимса, Mr. Know It All уже через 3 минуты на Европе+.

Hi, это Cat's Eye. В наших приемниках трек Animal. Всем большой привет, всем здрасте, кто коротает эту ночь, а кто-то уже и утро, да, в компании Европы Плюс. На подходе у нас один из артистов живого завтрака с бригадой у Кати Айова с хитом «Мы», которая 25 сентября тоже поднимется на сцену ВК Стадиума, чтобы вместе с нами разбудить всю страну. Еще ждем Тиму Белорусских, Лирика Звонкова, Богдана Медведи, Бай Индию и, само собой, главные фигуры завтрака Вэл и Вики. И ты приходи, обязательно, да, класс. Пройдем время, поболтаем, поедим вкусных круассанов, выпьем кофе. Вход абсолютно свободный. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум», начало в 7:00. Ждем абсолютно всех.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный, а начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, располагаемся поудобнее, и на ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. Услышим Биби Рексу, Дэвида Гетто, дэнс-тему Sad Girls. Парни из Барселоны, Сидерленд и Туту Туру. Ну и да, куча послушаем австрийской электронной музыки, клан Карасел и Райд. А до финала часа с нами легенда Рики Мартин, Living La Vida Loca Далока и громоносная группа Hunter X с кей-поп мегахитом Golden. Не пропусти.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Да, я тут.
4: Ты завтракаешь по утрам?
3: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
5: Правильно.
3: Ну, и вас послушать.
4: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
5: Что ты любишь больше, нас или еду?
3: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
4: В отличие от еды. Спасибо!
5: Мы победили, сырники!
4: Да, это сложная битва.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.